Господ говори, Син Человеко не пришел, да би му стригли, амак да би он стригл и дал свое живление в откупнину за многие. Молимо. Бог наш Отче, на год святого Бруна смо били при Божьей службе, на нас духовно укрепи и утверди, да охранимо дар вере неукрен и страйно ходимо по пути живления к Тебе, по Христусу нашему Господу. Господь с вами. Благослови нас всемогучный Бог, Отче и Син и Святий Дух. Пойдемо в миру.